Также в сентябре, но далекого 76-го года народ впервые пересекся с этой историей Смоки, услышал ее. Впервые это случилось в Midnight, полночь. Подробности не знаю, вполне возможно, конечно, но в целом нам такие подробности сейчас особо и не нужны. В отличие от проверенных хитов и далее на Retro FM, с ними на горизонте Lionel Richie, команда «Старый приятель». Столица 3 часа 19 минут.

0: Судьбе не раз шепнем,
1: судьбе не раз шепнем,
0: судьбе шепнем.
2: В прошлом году или ранее новостные сайты шептались, что выйдет новая версия «Трех мушкетеров». Женская версия. Всех мушкетеров Д'Артаньян должны были исполнить женщины. Французы вроде хотели выпустить фильм с названием «Все за одну». Случилось это или нет, не знаю, какова судьба этой картины, но точно знаю, кто впереди на Ретро-ФМ. Это «Роксет». Столица 3 часа 35 минут.
3: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Бывает, конечно, не хватает нежности, а вот праздничных событий, как обычно, полным-полно. Поводов что-нибудь отметить, выпавших на 12 сентября, точно немало. Один из них – это день семейного общения. Порадуйте своих близких, что ли, общением. Ну а здесь на Retro FM встречайте скорого музыкального появления Адриана Челентано. В столице 3 часа 48 минут. Всем практически доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

не просто «Мям, мама мия» или «Ничего себе» вызывает подобные эмоции. Достижение некоторых в то время, когда бывает сложно донести, что ли, пакеты из магазина до дома. Это та еще тяжесть. Стронгмен, мексиканец Рауль Флорес сейчас установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 511 килограмм. Мов на чемпионате в Великобритании. Это почти 27 баклажек воды по 19 литров. Ну, это так, для сравнения. Давайте, что ли, сверим время. Точно не сложно, не так тяжело сделать. В столице 4 часа 20, практически 1 минута. На Ретро FM на подходе до Бэглдуна и Корона.

0: Ticket to the Moon или билет на Луну. Наверное, крайне редкий способ, конечно, побыть в тишине в одиночестве. Нам сейчас подобное не подходит. Не настолько, наверное, интроверты. Продолжаем музыкально и не только отдыхать вместе. Retro FM, это Albano, Romina Power и студио на ближайшее в столице. 4 часа 35 минут.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo 12+.

Ретро FM, Blue System. Первая работа, с которой ребята заявили о себе из-за нее и за этих новичков. Даже распались Modern Talking. Услышали прямых конкурентов, подумали, не потянут. Ну нет, конечно. Дитер Болен с напарником разругались. И Дитер сделал упор на свой новый музыкальный проект на Blue System. Мы с вами до финала этого часа сделаем упор на Ретро FM, на творчество Хулио Иглесиаса и Юлиана Потапова. Другими словами, скоро их услышим. В столице без 10:05.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Так, есть выражение «быть, а не казаться» в этой истории Демиса Розеса, которая переводится как «притворимся», все наоборот. Хотя в некоторых моментах притворяться все же бывает на пользу. Ну или, например, не испортит отдых, когда мы делаем вид, что не слышим нежелательный звонок. Хитрим, конечно, по необходимости. Ну а музыкально далее ждем и слушаем на Retro FM Ким Уайлд и команда Любе. В столице 5 часов 21 минута.

Как-то попадалась мысль, что какое же облегчение, когда какие-то шмяк-шмяк, шорохи и непонятные странные звуки в квартире. Это всего лишь привидение, а не тот факт, что что-то сломалось, и на это нужно будет заработать и затем потратиться, чтобы это отремонтировать. Какая-то правда в этом есть. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Грейс Джонс и Дженнифер Пейдж.

0: Может, пока и не слышно. Упорное слово «пока». Но Рики и Поври, можно сказать, просигналили, что уже готовы выступить на Retro FM до очередной часовой границы. Точно сделают. Слышим. В столице 5 часов 49 минут. Движемся вперед. В целом продолжаем отдыхать.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В этом году Мадж улыбает своих поклонников больше обычного. Новый альбом, новые коллаборации, живые выступления. Прям старая добрая Мадонна вернулась. В хорошем смысле слова, конечно. Слово за слово. Вот уже 20 минут седьмого в столице. На Ретро-ФМ скоро отметится Spice Girls.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12.

0: Рассрочка по ИСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж.
5: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
14: 16+. Вечеринка.
15: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
16: В неповторимом миксе. Каждый день.
15: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: всю жизнь болен, но вмешательство специалистов в его случае не нужно, не требуется. Питер Болин, один из Modern Talking, наверное, уж давно устал от подобных шутеек, от русскоязычного сообщества. Не скучно, продвигаемся с вами далее, отдыхаем. В столице 6 часов 35 минут на Ретро-ФМ. Скоро услышим Пупо и Владимира Преснякова.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
1: Ретро-ФМ.

Как в некоторых случаях говорится, это еще цветочки. Хоть в этом году байопик о Майкле стал самым кассовым фильмом в истории байопиков. Готовится продолжение. Возможно, новые рекорды, новые такие нехилые цифры, суммы, все в этом духе. Ну, а сейчас, если хочется что-то посчитать, давайте посчитаем мгновение до музыкального появления Юрия Антонова на RedFM. Он впереди в столице 6 часов 49 минут.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

зимою, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: А ну, что началось? Сейчас попалось предупреждение, что укус божьей коровки может быть опасен. А эти умилительные насекомые, оказывается, могут сделать кучу. Сейчас не знал. Специалисты говорят, видимых повреждений не будет, но ощутится некое покалывание или щипок. Несерьезный зверь выходит. Но аллергию может вызвать. Насморк, крапивница, возможно, и так далее. Возможно, это предупреждение проплачено самими коровками, чтобы их лишний раз не трогали, не беспокоили, не посылали за хлебом. Куда-то. Ладно, если прям серьезно, в столице 7 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Silent Circle и команду «Русский размер».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: середины практически до конца 70-х Дитер Болин из Modern Talking держал под контролем карьерные успехи ее. Сиси Кейдж писал для нее песни, следил, чтобы двигалась она только в верном направлении. Примерно 4 года продолжалось их успешное сотрудничество, и это один из примеров, на смену которым уже приближаются Альфа-Виль. Здесь на Ретро-ФМ, в столице 7 часов 35 минут.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио
3: Хаб. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

За минувшую ночь столько много всего приснилось. Сейчас расскажу. Сочиняю, конечно, ходу. Пора уже идти отсыпаться. Ровно 8 по Москве. Встречайте на Ретро-ФМ Андрея Мариева. Будет это через 11 минут. Дайте минуту, точно успеем услышаться с Бананарамой. Все, всем отличной субботы, отличного отдыха. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем пока-пока.

0: ужасы какие-то с утра пораньше рассказывает, впрочем, весьма музыкально Наталья Ветлицкая. Да уж, действительно, такая совершенно болезненная фантастическая влюбленность, которая не в радость, она наверняка каждому известна. В своей жизни такое, наверное, через каждый проходил. Доброго утра всем, меня зовут Андрей Мареев. Давайте полистаем гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 12 сентября, суббота. День будет наполнен желанием общаться и договариваться, но есть риск неверно истолковать намерения окружающих. Овны, ваш партнер сейчас может особенно ждать вашей заботы. Тельцы, не откладывайте скучные дела, выполните их сегодня, чтобы освободить голову и время. Близнецы, отличный день для встреч с близкими, спокойных разговоров и занятий, которые приносят эстетическое удовольствие. Раки, не принимайте важных решений на основе слухов, первых впечатлений или эмоциональных порывов. Львы, помните, умение слушать и слышать других очень ценно. Девы, сегодня важно быть максимально честным и постараться не попадать в ловушки самообмана или чужих иллюзий. Весы, порадуйте себя чем-нибудь, вам нужны силы. Скорпионы, проведите этот день в уютной обстановке, без планов и обязательств. Просто отдохните. Стрельцы, отличный день для встреч с друзьями, они поднимут настроение и подарят новые впечатления. Козероги, в цели дня включайте не только личные интересы, но и что-то важное для ваших близких. Водолеи, сегодня вы легко сможете усвоить новую информацию, используйте этот момент для обучения или саморазвития. Рыбы, не стоит доверять чужим обещаниям, особенно если речь идет о финансовых вопросах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И пусть все победы и достижения этого субботнего дня, который у нас маячит впереди, друзья, будут без этого признака, призвука и привкуса легкой грусти, который так явно слышится в песне «Абба» на Ретро FM в 8 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброго утра, отличного настроения и любимой музыки впереди. Скоро Жанна Рождественская и Кайли Миноук на Ретро FM.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось и при чем тут группа Beatles. Подробности уже сегодня, в час дня.
1: Программа «Ю» на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
11: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Вот это порой бывает очень актуальный, я бы даже сказал, животрепещущий вопрос, что сказать. Ну, в данной ситуации, друзья, я знаю, что сказать. 8:30 в столице, и Марат Бекметов расскажет о новостях, подоспевших к этому часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Россияне открыли уже 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Такие данные привела глава Центробанка Эльвира Набиуллина, подвела итоги массового запуска новой валюты за первые несколько дней. Она сообщила, что пользователи уже провели больше 50 тысяч различных операций с цифровым рублем. Набиуллина также признала, что на этапе запуска сервиса некоторые пользователи сталкивались с точечными техническими проблемами, однако все трудности оперативно устранялись специалистами. МВД России предложило освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и утиль сбора. Проект опубликован на портале нормативных актов. На льготы смогут рассчитывать автовладельцы, чьи транспортные средства были зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не позднее 31 декабря 2025. Сейчас документ проходит общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Белый дом подтвердил приглашение России в США на министерскую встречу G20 по энергетике. Она пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Как сообщил представитель Белого дома, приглашение российской страны укладывается в рамки председательства США в G20 в текущем году. Финалом совещания по линии Большой двадцатки в США станет встреча на высшем уровне, которая состоится в декабре во Флориде. Кто будет представлять Россию на ней, пока неизвестно. В Москве временно закрыто движение по Садовому кольцу. Это связано с проведением московского осеннего велофестиваля, а также велогонок «Россия и Москва». Под ограничение попадут также ряд улиц в центре и на западе столицы, в частности улица Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Воробьевское шоссе и Бережковская набережная. Для поездок в районы временных ограничений Дептранс рекомендует использовать метро. Эватор заявили о росте спроса на туры в Японию этой осенью. Россияне стали бронировать путевки в среднем на 25-30% чаще, чем год назад. Причина – желание путешественников увидеть сезон красных листьев. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что стоимость тура без перелета при двухместном размещении составляет 135-160 тысяч рублей по программе Light и 350-400 тысяч за максимально насыщенный маршрут. В конце выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мариев на Ретро FM. Всем доброго утра и прекрасного дня.

0: 8:35 в столице Pet Shop Boys на Retro FM. Доброго утра всем, друзья, всем, кто только что проснулся, всем, кто уже давным-давно открыл глаза и уже успел переделать какие-нибудь утренние необходимые дела. Пусть у вас день складывается так, как вы представляете себе прекрасный субботний день, наполненный не только вашими делами, но и вашей любимой музыкой. Совсем скоро дуэт Roxette, Михаил Боярский и Deep Purple на Retro FM.
1: Реклама.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Форд». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня стукал.
5: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

Но в машине, даже и не заведенной, сейчас ночами всяко теплее, чем на улице, поэтому... Если выпало заночевать в транспортном средстве, ну, доброго утра вам и здесь, друзья. Дуэт Роксет на Ретро FM, 8 часов почти 50 минут. Совсем скоро услышим дуэт Modern Talking, ансамбль «Синяя птица». И впереди вас ждет еще большее количество ваших любимых песен в исполнении ваших любимых артистов. Будьте рядом!

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: все только начинается, друзья, потому что время утреннее, и вся суббота, а вслед за ней и воскресенье, как на ладони, то есть впереди. Ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ, 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев, от души рад вас поприветствовать и пожелать вам доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 12 сентября, суббота. День будет наполнен желанием общаться и договариваться. Но есть риск неверно истолковать намерения окружающих. Будьте осторожны. Овны. Ваш партнер сейчас может особенно ждать вашей заботы. Тельцы. Не откладывайте скучные дела. Выполните их сегодня, чтобы освободить и голову, и время. Близнецы. Отличный день для встреч с близкими, спокойных разговоров и занятий, которые приносят эстетическое удовольствие. Раки. Не принимайте важных решений на основе слухов, первых впечатлений или эмоциональных порывов. Львы. Помните, умение слушать и слышать других очень ценно. Девы. Сегодня важно быть максимально честным и постараться не попадать в ловушки самообмана или чужих иллюзий. Весы, порадуйте себя чем-нибудь, вам нужны силы. Скорпионы, проведите этот день в уютной обстановке, без планов и обязательств, просто отдохните, да-да, такое тоже бывает. Стрельцы, отличный день для встреч с друзьями, они поднимут настроение и подарят новые впечатления. Козероги, в цене дня включите не только личные интересы, но и что-то важное для ваших близких. Водолеи. Сегодня вы легко сможете усвоить новую информацию. Используйте этот момент для обучения или саморазвития. Рыбы. Не стоит доверять чужим обещаниям, особенно если речь идет о деньгах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну вот какой же сэр после такой фразы, что я-то вот, мол, могу всю ночь, а вы, если устали, отдохните. Кто же решится сказать: да, я устал, я отдохну? Нет, будет точно так же танцевать всю ночь человек, а потом на утро будет очень сильно себя корить за необдуманность этого поступка. Дуэт Баккара на Ретро FM, 9 часов почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброго утра, друзья. Надеюсь, ваше утро начинается по-доброму. И если вчера было что-то, от чего можно было устать, ваш организм в достаточной степени быстро восстанавливается. И уже сегодня вечерком, может быть, тоже сможет. Совсем скоро услышим Криса Айзека и группу «Секрет» на Ретро FM, а еще будут новости.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
3: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: Если кто-то вдруг ошибочно воспринял эту песню Криса Айзека как сигнал к тому, что можно дальше продолжать валяться, нет, друзья, отставить. Подъем никто не отменял. 9:30 в столице уже. Итак, 9:30, время новостей. Марат Бекметов расскажет, что интересного к этому моменту произошло. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, текущее значение курса рубля очень близко к ожиданиям предприятий, что снижает масштаб переноса его изменений в цены. Накануне, напомню, Центробанк сохранил ключевую ставку в 14% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Набиуллина добавила, что сохранение ставки поспособствует сдерживанию роста внутреннего спроса. МВД России объявила в розыск экс-министра связи Николая Никифорова по делу о финансовой пирамиде. Карточка с его данными появилась в базе розыска ведомства. Бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела об организации крупной пирамиды «Финика». По версии следствия, Никифоров был одним из ключевых организаторов мошеннической схемы. Ранее экс-министру инкриминировали соучастие в хищении денежных средств вкладчиков на 5 миллиардов рублей. Потерпевшими по делу стали больше 8 тысяч человек. Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему, которая сможет выявлять почти 30 видов респираторных вирусов. Как рассказала глава ведомства Анна Попова, специалисты работают над тем, чтобы новые тесты могли одновременно выявлять не только вирусы, но и бактерии. Кроме того, разрабатываются тесты, которые выдают результат уже через час. Попова отметила, что России важно иметь средства диагностики опасных и очень опасных инфекций, поэтому ведомство ведет постоянный мониторинг эпид-ситуации в разных странах мира. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». Вступил в силу приказ, который запрещает водителям предлагать услуги перевозки в аэропортах, на ЖД и автовокзалах. Как заявили в пресс-службе Дептранса, ведомство поддерживает предложение Мосгордумы о запрете таких таксистов. Там добавили, что исключение составляют специально оборудованные для таких услуг стоянки автомобилей. В департаменте транспорта напомнили, что в столице сейчас работает более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства, которое в этом году выпадает на среду. Праздничный выходной разделит трудовую неделю на две части по два дня. При этом в предпраздничный вторник 3 ноября рабочий день будет сокращен на час. Еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет в конце года с 28 по 30 декабря. Уже 31 начнутся новогодние каникулы. В этот раз они продлятся 11 дней. Ну а в следующем году россиян ждут 7 укороченных рабочих недель, 5 из них 4-дневных и 2 3-дневных, а также одна увеличенная 6-дневная рабочая неделя. Конца выпуска курса валют на выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Всем доброго утра.

0: между тем, друзья, программа выходного дня становится все насыщеннее и, как говорится, перестает быть томным. Этот день, только-только начинаясь, напомню, что программа «Ю» выходит, как вы наверняка уже запомнили, по субботам с 13 до 14. В ней Юрий Гурьянов не только рассказывает музыкальные истории и ставит для вас известные хиты, но и делится малоизвестными фактами из жизни легендарных артистов и уникальными, редко исполняемыми записями ваших любимых певцов, коллективов. И сегодня героем программы «Ю» станет Джо Кокер. Так что дождитесь, получите массу удовольствия.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Шоу «Дорогие гости»
10: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
10: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: 9 часов почти 50 минут. Столица — это Bad Boys Blue. Продолжают наше субботнее утро фортепианным концертом, ну, с примесью, разумеется, танцевального настроения. А почему? А потому что по-другому не умеют, потому что такова их природная суть, как говорится. Делать настроение лучше, буквально создавать его с нуля. Всем-всем-всем доброго утра, друзья. Это Retro FM.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: С точки зрения того, кто плачет, плакать это очень серьезно, друзья. Так что тут диалектика на марше. Леонид Агутин на Ретро FM 10.07. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 12 сентября, суббота на календаре. День будет наполнен желанием общаться и договариваться, но есть риск неверно истолковать намерения окружающих. Будьте внимательнее, пожалуйста, друзья. Овны, ваш партнер сейчас может особенно ждать вашей заботы. Тельцы, не откладывайте скучные дела. Выполните их сегодня, чтобы освободить и голову, и ваше время. Близнецы. Отличный день для встреч с близкими, спокойных разговоров и занятий, которые приносят эстетическое удовольствие. Раки. Не принимайте важных решений на основе слухов, первых впечатлений или эмоциональных порывов. Львы. Помните, умение слушать и слышать других очень ценно. Девы. Сегодня важно быть максимально честным и постараться не попадать в ловушки самообмана или чужих иллюзий. Весы. Порадуйте себя чем-нибудь. Вам нужны силы. Скорпионы. Проведите этот день в уютной обстановке, без планов и обязательств. Просто отдохните. Вы не забыли, как это делается? Стрельцы. Отличный день для встреч с друзьями. Они поднимут настроение и подарят новые впечатления. Козероги. В цели дня включайте не только личные интересы, но и что-то важное для ваших близких. Водолеи. Сегодня вы легко сможете усвоить новую информацию. Рыбы. Не стоит доверять чужим обещаниям, особенно если речь идет о деньгах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Знаете ли, увлекательнейшее занятие посреди дождя искать человека, особенно если он не очень-то хочет, чтобы его нашли. Павел Смеян, песни из фильма «Мэри Поппинс. До свидания» на Ретро-ФМ, 10 часов и 20 минут. Доброго всем утра, друзья. Желаю хорошей погоды и хороших людей рядом. Скоро Фрэнсис Гоя «Альказар».
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48. Выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
9: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
16: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
17: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: «О чем звенит, поет гитара» Фрэнсиса Гои на Ретро-ФМ в 10 часов и почти 30 минут, а? А о том, друзья, что Марат Бекметов уже готов рассказать, что интересного к этому моменту в мире произошло. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Федеральная налоговая служба с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налогах за прошлый год. Как пишет РБК, уплатить земельные, транспортные, имущественные, а также налоги на доход нужно до 1 декабря. Уточняется, что

Уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде, в личный кабинет налогоплательщика на сайте и в приложении налоговой, а также на госуслугах. Бумажные письма сохранятся только для тех, кто не пользуется данными сервисами. Цены в России одновременно снижаются и растут. Летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию. При этом бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать. Как пишет «Известия», инфляция в России приобрела эффект китайской шкатулки. За одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. При этом, по оценкам опрошенных аналитиков, наступившей осенью этот тренд развернется. А вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Сан Фукуок Airways начнет выполнять полеты с 17 ноября из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже в продаже. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. С 15 октября, напомню, рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю возобновит и Аэрофлот. Минпросвещение разрабатывает единые госучебники по физике. К работе привлечены РАНы МФТИ. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, новые учебники будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и станут отвечать современным достижениям науки и техники. Кравцов также отметил, что Минпросвещение уже утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования в школах. Две трети российских школьников, между тем, используют нейросети. Технологии искусственного интеллекта применяют в том числе в учебном процессе. Как показал опрос, негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% родителей, 22% поощряют. А 44% родителей считают, что нейросети ухудшают способность детей мыслить. В каждой четвертой семье уверены, что искусственный интеллект, напротив, развивает мышление. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей и 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM, а я всем желаю прекрасного дня.

0: И если кто-то скажет, что этот мир сошел с ума, друзья, не верьте, это иногда просто-напросто дурачатся музыканты и прочие творческие личности для того, чтобы ввести нас в заблуждение. От Тавана Ретро-ФМ с их сумасшедшей музыкой в 10 часов и 35 минут. Совсем скоро услышим «Ля Буш» Николая Караченцева с невероятно красивой осенней песней и Роя Орбисона.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
9: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
10: 16+.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
15: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
16: Ретро-ФМ.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
16: Ретро-ФМ.

0: Самая главная прелесть этой песни в том, что припев запоминающийся, слова не перепутаешь, а даже если перепутаешь, в принципе, ничего страшного не произойдет. Главное, что мелодия в мозгу засела намертво. La Bouche на Retro FM, 10 часов и почти 50 минут. Скоро Сиси Кетч и дуэт Татьяны и Сергея Никитиных. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ – новый вызов брошен. Тоже задаст погоду. Году в этом поединке. Не пропустите, друзья!
12: Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
18: 12+.
16: Retro FM.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Любит, не любит, плюнет, поцелует, а если любит, то насколько глубоко? Вот какие вопросы интересуют по-настоящему влюбленного и, возможно, безответно влюбленного, ну, как он сам себе думает, человека. А если уж он еще при этом и поет? BG's на Retro FM в 11:20. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго утра. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз». Подробности уже сегодня, в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Давай! Вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Казань. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
15: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
16: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590 10 00.
17: И зайки зубки проверим.
18: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну, вьюга-то, может, и не будет, друзья. Хороший человек всегда найдет дорогу к другому хорошему человеку. Это я к чему? После летних каникул в эфир вернулась шоу «Игра, дорогие гости». Как и всегда, каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и порой смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, а это случается, причем сплошь и рядом, они не всезнающие, то у вас есть шанс заработать приличную сумму. Уже завтра в шоу «Игру, дорогие гости» придет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Не пропустите, друзья. Включайте Ретро-ФМ в 13:00, можно и раньше. Скучно в любом случае не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
5: Реклама 0+.
2: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
8: офертой. Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: какой уж тут наступает ночь, уж полдень близится. Ну, впрочем, заканчивает близиться и буквально уже через 10 минут наступит. 11.50 в столице, это группа «Мираж» на Retro FM. Приближает все, что нужно приблизить из хорошего, и отдаляет все остальное. Совсем скоро услышим «Фэнси» и оркестр Поля Мориа на Retro FM.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Топ покупок месяца.
16: Амода C5. Добавить стиля.
17: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
18: Амода C7. Собрать все взгляды.
19: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
21: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
24: А что с оплатой?
23: До 75% после загрузки.
25: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
26: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
27: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
29: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
30: 12+.

0: Москве уже полдень, друзья, на Ретро-ФМ звучат ваши любимые песни и еще кое-что интересное.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышел фильм «Соавторы». Это драматическая комедия о дружбе от дебютанта режиссера Филиппа Ларса. По сюжету карманник узнает, что обокрал известного писателя Ангелевского. Любопытство приводит его к самому литератору. Так между ними завязывается неожиданная дружба и начинается совместная работа. Один делится историями из своей жизни, а другой помогает превратить их в сюжет книги. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Анна Чаповская. Парк искусств «Музеон» сегодня фестиваль «Ушу». Шаолиньские монахи покажут выступления с палками, мечами и в прыжках. Пройдут соревнования по 5 стилям «Ушу». Посетителей приглашают не только смотреть. В интерактивных зонах научат базовым движениям. Предложат расписать фонарик или сделать маску дракона. Для детей подготовленная полоса препятствий, настольные игры и спектакль. Завершится все вечером световым шоу с драконами. Вход свободный. На отдельные события требуется предварительная запись. На городской ферме ВДНХ продолжается фестиваль «Битва гигантов». Здесь собрали самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов России. На выставке урожая представлено больше полусотни необычных экземпляров, а посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты и посмотреть на результаты труда садоводов. В программе также экскурсии, мастер-классы, познавательные видеопоказы и фильм «Король тыкв». А в Лужниках сегодня фестиваль «Энергия спорта». До 7 вечера здесь можно попробовать разные виды спорта и посмотреть показательные выступления. Оборудовано 19 спортивных локаций для скейтбординга, BMX, фристайл-роликов, самокатов, паркура, брейк-данса, воркаута, стритбола и панофутбола. Желающие смогут освоить базовые элементы паркура, потренироваться на турниках и брусьях. Пройдут соревнования и мастер-классы. Завершится программа концертом. Вход свободный. Ну а в Коломенском сегодня фестиваль, посвященный жизни казаков. Здесь воссоздали старинные казачьи хаты с настоящей утварью, одеждой и оружием. На ярмарке можно попробовать национальные блюда и купить изделия мастеров со всей России, от вышивки до глиняной посуды. Также выступят народные коллективы, зрители ждут песни, танцы, обряды. Гостям покажут, как казаки управляют лошадьми и выполняют трюки, а еще предложат мастер-классы по рукоделию и ремеслам. Вход свободный. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Вот эта вот святая уверенность в том, что кроме них никого в округе нет, подводила очень многих влюбленных. Игорь Саруханов на Ретро-ФМ. 12 часов 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго дня, друзья. Ну и хорошего отдыха под любимую музыку. Скоро на Дабт, Самоцветы и Мистер Живаго.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
19: 16+.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Молчи, ничего не говори, все знаю сама. Но да, на Ретро-ФМ, ну, собственно говоря, когда женщина призывает помолчать, я бы лично прислушался. 12.35 в столице, дальше дуэт Ten Sharp, Александр Серов и Бонни М. Такая разная, но такая любимая музыка, звучащая на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026. Года.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+. Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Вот видите, друзья, даже классики современности приходят на помощь мне для того, чтобы объявить, что уже совсем скоро на Ретро-ФМ начнется программа «Ю». И в ней Юрий Гурьянов поведет речь о артисте, без которого очень сложно представить себе мировую рок-музыку, да и не только рок, а музыку вообще популярную. Речь пойдет о Джо Кокере, так что готовьтесь и приступайте к прослушиванию. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи завтра.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-050-35-86, Москва. Приложение ООО «ТБанк» 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Интернет-поток «Ретро FM San Remo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM San Remo». 13+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 13.00. Начинается программа «Ю». Сейчас будет много интересного и, конечно, музыкального.
1: Ретро-ФМ. Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как и полагается, по субботам рассказываю про лучших и успешных артистов. Сегодня у нас еще один уникальный исполнитель, чей невероятный голос невозможно перепутать ни с каким другим. Один из самых узнаваемых тембров, даже если и найдутся люди, которые не сразу вспомнят имя, то они в любом случае скажут, что этот голос с фирменной хрипотцой они точно слышали. Итак, Джо Кокер — не просто исполнитель, а человек, который точно заслуживает звания одного из самых главных мастеров блюз-рока. Для многомиллионной армии поклонников по всему миру Джо Кокер навсегда стал таким искренним голосом самой жизни. Его музыка может быть и саундтреком для романтического вечера, и отличным фоном для любых других моментов жизни, конечно, включая минуты личных размышлений. Фанаты и просто слушатели очень ценят его невероятную исполнительскую честность. По мнению многих, Джо Кокер буквально проживает каждую ноту и каждую строчку всех своих песен и при этом делится невероятно мощной внутренней энергетикой. В родной Великобритании Джо Кокер — это самое настоящее признанное национальное достояние и один из эталонов среди блюзовых исполнителей. По другую сторону океана он в том числе оказался среди главных героев знаменитого фестиваля «Вудсток» в 69-м году. В Европе и, конечно, в нашей стране сегодняшнего артиста ценят за душевность и абсолютную искренность. Его музыка регулярно звучит на многих радиостанциях и, само собой, в эфире самой лучшей радиостанции под названием «Ретро-ФМ», что подтверждает версию о том, что песни Джо Кокера легко и с удовольствием принимают самые разные поколения слушателей. Сегодня обязательно послушаем главные хиты музыканта и, конечно, будут неожиданные сюрпризы. Отдельного внимания заслуживает переосмысление песен других исполнителей. Начнем мы сегодня с хита 94 года, который большинство из нас знает именно в исполнении Джо Кокера. Но тут есть нюансы. Дело в том, что когда-то эта песня звучала вот так.

Да, это не Джо Кокер, это американская группа The Loving Spoonful. Именно она в 66-м году впервые записала теперь уже легендарную композицию «Summer in the City». И легендарной ее сделал именно наш сегодняшний герой.

0: Один из самых знаменитых каверов Джо Кокера – песня «Summer in the City», которой артист буквально подарил второе дыхание, причем даже более интенсивное, чем первое.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас культовый британский исполнитель Джо Кокер. История его началась в британском городе Шеффилде, где 20 мая 1944 года родился Джон Роберт Кокер. После окончания школы в 15 лет Джо поступил в техническую школу, где изучал строительное дело и в 60-м году уже начал работать по профессии. Но музыка в то время уже была рядом. Днем наш герой устанавливал газовые приборы, а по вечерам осваивал сцену. К тому моменту он уже успел поиграть на барабанах в одной из местных групп, но быстро понял, что настоящее призвание — это вокал. В 61-м году Джо Кокер взял себе псевдоним Венс Арнольд и стал фронтменом группы The Avengers. Тогда он исполнял блюзовые композиции и в том числе каверы на Рэя Чарльза. И именно в составе этого коллектива случилось очень важное событие — выступление на разогреве группы Rolling Stones. В 63-м году в Шеффилдском Сити-Холле команда Джо Кокера очень убедительно отыграла и смогла показать себя более широкой аудитории. В 64-м году Кокер попытался начать сольную карьеру, и ему даже удалось заключить контракт со звукозаписывающей компанией. Первым синглом стал кавер на песню Beatles «I'll Cry Instead».

Кстати, в записи участвовал в том числе будущий гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж. И хотя песня не стала хитом в исполнении Джо Кокера, но показала прежде всего ему самому, что возможно превращать чужие песни в свои личные истории. В 1966 году Кокер объединяется с клавишником Крисом Стейтоном и в составе коллектива The Grease Band спустя пару лет выпускает композицию «Margarine», которая, между прочим, принесла первый заметный успех.

Но настоящий прорыв произошел осенью 68 года, когда Кокер снова вернулся к переосмыслению творчества Beatles и записал замедленную блюзовую версию композиции «With a little help from my friends», которая стала частью одноименного дебютного альбома исполнителя.

Кстати, участники Beatles положительно отреагировали на эту версию песни «With a little help from my friends» в исполнении Джо Кокера. Спустя небольшое время синглу удалось добраться ни много ни мало до первого места британского чарта. Череду успехов продолжило приглашение успешное выступление на американском фестивале «Вудсток» в 1969 году. Тогда Джо Кокер блестяще показал себя, оказавшись на одной сцене с такими легендами, как Джимми Хендрикс, Карлос Сантана, Creedence Clearwater Revival и многими другими. Исполнение «With a little help from my friends» стало одним из самых ярких моментов фестиваля и резко повысило узнаваемость Кокера в США и в мире. Далее, в 1969 году, продолжились гастроли и вышел второй альбом под названием «Джо Кокер». Кстати говоря, на нем оказался еще один кавер на песню «Beatles». Это легендарная композиция «Let it be», которая прямо сейчас, конечно, с фирменной хрипотцой Джо Кокера прозвучит в программе «You».

0: Легендарный кавер в исполнении не менее легендарного Джо Кокера. Кстати говоря, примерно через год после выхода второй пластинки артиста, где прозвучала эта песня, весной 70-го стартовал масштабный тур исполнителя по Америке, что окончательно превратило его в самую настоящую звезду.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Одной из отличительных особенностей Джо Кокера стало то, что он во многом перевернул представление о кавер-версиях и подарил совершенно новую жизнь многим мировым хитам других, в том числе очень известных исполнителей. Я сегодня уже упоминал, что еще до большой популярности, когда Джо Кокер выступал на небольших сценах, в его репертуаре уже звучали песни знаменитого американского соул и ритм-н-блюз исполнителя Рэя Чарльза. Так вот, сейчас предлагаю вспомнить одну очень известную композицию, которую многие знают по мощной надрывной версии Джо Кокера. Но родилась она совсем в другом звучании и в другую эпоху. Речь о песне «Unchain My Heart» — «Освободи мое сердце». Первым ее исполнил именно Рэй Чарльз, и случилось это в далеком 61-м году. Тогда этот легендарный хит очень хорошо показал себя в хит-парадах. Давайте послушаем, как эта работа звучит в версии начала 60-х.

Это знаменитая песня «Unchain My Heart». Рэй Чарльз ее исполняет, напомню. Кстати, автор композиции «Unchain My Heart» Бобби Шарп сочинил ее в родительском доме в Гарлеме в очень непростой период своей жизни, связанный в том числе с тяжелым финансовым положением. По его словам, песня буквально спасла ему жизнь, став своего рода точкой опоры. Интересно, что сначала он уступил часть прав на эту песню всего за $50, однако спустя годы смог полностью вернуть их после долгих судебных разбирательств. Многие артисты в разное время включали «Unchain My Heart» в свой репертуар. Наш сегодняшний герой Джо Кокер записал свой кавер в 1987 году. Аранжировка, конечно, заметно отличается от оригинала. В ней появились электрогитары, мощные духовые и многослойный бэк-вокал. Прямо сейчас в программе «Ю» самая известная версия «Unchain My Heart» — это Джо Кокер.

0: Песня, которая соединила разные эпохи, стили и судьбы, от блюзовой искренности Рэя Чарльза в начале 60-х до роковой страсти Джо Кокера в конце 80-х. Unchain My Heart.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Продолжаю рассказывать о музыке, которую мы знаем благодаря Джо Кокеру. Сейчас пришла очередь песни, которая стала одной из самых знаковых в позднем творчестве артиста. Речь о проникновенной балладе под названием «My Father's Son» — «Сын своего отца». Эта песня вошла в состав альбома 99 года «Ordinary World», хотя ее история началась на пару лет раньше. Многие слушатели предполагают, что композиция стала личным откровением Джо Кокера. Но на самом деле работу написали шотландский автор Глэм Лайл и англичанин Конор Ривз. И тот, и другой работали с такими именитыми исполнителями, как Тина Тернер и Род Стюарт. Что касается песни «My Father's Son», то ее первым исполнителем в 97 году стал как раз один из авторов — Конор Ривз.

Спустя 2 года после выхода песни в версии Конора Ривса за материал взялся умудренный опытом Джо Кокер. Композиция, как это часто бывало, преобразилась до неузнаваемости. В его версии песня «My Father's Son» обрела ту самую эмоциональную глубину, за которую его так ценили поклонники. Это классическая баллада с блюзовыми интонациями. В аранжировке слышны орган и клавинет. Клавинет, ну, по звучанию что-то среднее между клавишными и гитарой. Инструмент, который придает треку особый ретро-шарм. Гитарную партию записал Тим Пирс, востребованный сессионный музыкант, работавший со звездами первой величины от Майкла Джексона до Бон Джови. Интересно, что, несмотря на популярность, Кокер редко исполнял «My Father's Son» на выступлениях. Сохранилось буквально несколько концертных версий, в том числе, кстати, фрагмент одного из московских выступлений в Кремле в 2012 году. Но в программе «Ю» песня должна прозвучать обязательно. Давайте послушаем ее прямо сейчас.

0: «My Father's Son» стала невероятно популярной во многих странах мира, в том числе и в нашей. Песня успела перепеть достаточное число артистов, но именно версия Джо Кокера остается самым настоящим эталоном душевности. И, конечно, она регулярно включается в сборники лучших треков артиста.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000. Льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
19: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Следующая песня, о которой хочется рассказать в программе «Ю», и которая непосредственно касается нашего сегодняшнего героя Джо Кокера, это такой гимн всех непонятых или неправильно понятых «Don't let me be misunderstood». Все началось в далеком 64-м году. И как это порой случается с великими песнями, виной всему стал эпизод из реальной жизни. В данном случае это ссора между двумя влюбленными. И так получилось, что один из этих влюбленных был американский композитор Хорас Отт. После того, как он сильно поругался со своей невестой по имени Глория, музыкант сел за фортепиано.

Солист Animals Эрик Бёрден как-то признавался, что «Don't Let Me Be Misunderstood» была именно о нем, о том, как его не понимали мама, папа, учителя и парочка жен. Ну а спустя 12 лет, в 77 году, когда пришла эпоха диска, мир услышал еще одну знаковую для этой песни версию от проекта «Санта Эсмеральда». Тогда композиция превратилась в 16-минутную танцевальную историю с кастаньетами, испанской гитарой и бешеным ритмом.

Кстати, именно эту версию от «Санты Эсмеральды» режиссер Квентин Тарантино вставил в культовую сцену финального боя в фильме «Убить Билла». А вообще, в разные годы «Don't Let Me Be Misunderstood» исполнялась многими, в том числе известными артистами, среди которых Гарри Мур, Синди Лопер, ну и, конечно, главный герой сегодняшнего рассказа – британский исполнитель Джо Кокер. Конечно, он привнес в нее свое настроение, причем сделал это дважды. Есть относительно свежая версия 96-го года с элементами регги, но мы с вами послушаем тот самый блюзовый вариант, выпущенный в 69-м году на первом официальном альбоме Джо Кокера в программе «Ю» композиция «Don't Let Me Be Misunderstood».

0: Еще один пример песни, которую Джо Кокер талантливо превратил в свою личную историю, несмотря на то, что изначально ее исполняли другие. Композиция «Don't Let Me Be Misunderstood».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня рассказываю о британском исполнителе Джо Кокере. И сейчас пришло время вспомнить о не самом простом периоде в жизни артиста. Если конец 60-х поднял парня из Шеффилда на самую вершину, то 70-е годы стали для Кокера настоящим испытанием. Многое тогда сошлось в одной точке. Жесткие гастрольные графики и накопившаяся усталость, конечно, тяжелые отношения с продюсерами и творческие сложности вкупе с личными проблемами. Джо Кокер столкнулся с серьезными зависимостями, и алкоголь оказался не самый страшный из них. Конечно, это негативно сказывалось на выступлениях, доходило даже до того, что музыкант появлялся на сцене в пьяном виде и забывал слова. А однажды в Австралии в 72-м году дело дошло до ареста исполнителя. В результате, к середине десятилетия, карьера Кокера пошла на спад, вплоть до того, что звукозаписывающая компания расторгла договор. Конечно, глобально

Ключевую роль в выходе из этого затяжного кризиса сыграла его на тот момент будущая жена Пэм Бейкер, с которой он познакомился в 78 году. Она оказала ему большую поддержку. К концу 70-х Джо Кокер начал постепенно возвращаться к нормальной жизни, в том числе и сценической. Ну и еще одним важным импульсом для возобновления карьеры артиста стал один очень знаковый дуэт. Еще одна поворотная точка. В 82 году совместно с американской певицей Дженнифер Уорнс Джо Кокер записал песню «Up Where We Belong». В переводе значит «Там, где наше место». Композиция эта прозвучала в фильме под названием «Офицер и джентльмен» с Ричардом Гиром и Деброй Уингер в главных ролях. Интересно, что не все сразу поверили в потенциал трека, но в итоге голос Джо Кокера, который решили добавить в песню, помог ей стать частью картины и, более того, достичь больших успехов, что подтвердили многочисленные награды, включая «Оскар» за лучшую песню к фильму и «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом в 83 году. Прямо сейчас в программе «Ю» та самая спасительная для Джо Кокера композиция в дуэте с Дженнифер Уорнс «Up Where We Belong».

0: Up Where We Belong. Песня, успех которой в начале 80-х помог возродить карьеру Джо Кокера, вернуть ему в том числе стадионы, контракт со звукозаписывающей компанией и, главное, веру в себя.
1: Реклама.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Так и есть, это программа «Ю», и сейчас дошла очередь не просто до песни, а до самого настоящего культурного феномена, связанного прежде всего с нашим сегодняшним героем, британским исполнителем Джо Кокером. Речь о культовой композиции, которая моментально узнается в любой точке планеты по первому же звуку. «You can leave your head on» — шляпу можешь не снимать. Абсолютный гимн искушения, страсти, ну и дальше можно еще много разных слов использовать для описания, но это будет уже версия только для взрослых. Эта знаменитая песня не всегда была такой, как мы ее знаем. В 1972 году ее написал американский певец и автор песен Рэнди Ньюман, который изначально воспринимал ее только как шутку. Вот так, кстати, она звучала в его исполнении.

Звучание непривычное, с очень сдержанной аранжировкой, но, как мы знаем, судьба готовила этой песне совсем другую жизнь. В середине 80-х за нее взялся Джо Кокер и превратил ее в мощный блюзово-роковый хит. Плотные гитарные рифы, выразительные духовые и, конечно, тот самый неповторимый хриплый страстный вокал. И хотя песня «You Can Leave Your Head On» очень неплохо показала себя в чартах того времени, главный виток популярности пришел благодаря кино. Композиция прозвучала в культовой драме Эдриана Лайна «9 с половиной недель», которая вышла в 86-м году. Вариант в исполнении Джо Кокера идеально подошел к знаменитой сцене, где героиня Ким Бессингер исполняет чувственный танец перед персонажем Микки Рурка. Кстати, официальный клип на песню Кокера смонтирован в том числе из фрагментов фильма. Как это часто бывает с хитами такого масштаба, «You Can Leave Your Head On» давно живет своей жизнью во многих постановках и шоу во всем мире, в том числе и в кино. Вот так, например, ее исполнил Том Джонс для картины 97-го года под названием «Мужской стриптиз».

Итак, это вариант знаменитого хита «You can leave your head on». Прозвучал он в телепроекте «Точь в точь» на Первом канале в исполнении Александра Шоуа, известного нам по дуэту «Непара». Мне кажется, у Александра получилось передать ту самую энергетику, характерные интонации и тембр. Ну а послушаем мы, конечно, версию, которая покорила миллионы слушателей и зрителей по всему миру, в программе «You» Джо Кокер «You can leave your head on».

0: Песня, которая родилась как шутка и превратилась в мощнейший культовый хит Джо Кокер «You Can Leave Your Head On».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Совсем скоро послушаем еще одну песню в исполнении Джо Кокера, но перед этим давайте кое-что вспомним. Дело в том, что если большую часть каверов Джо мы воспринимаем как его собственные песни, то это гораздо более известно нам в исполнении самого автора.

Да, речь о красивой, мелодичной истории под названием «Sorry seems to be the hardest word». В переводе на русский значит слово «прости» кажется самое трудное. Ее авторами стали легендарный Элтон Джон и его постоянный соавтор Берни Таупин. Интересно, что обычно схема их работы была такой. Сначала Берни писал текст, а затем Элтон Джон добавлял музыку. Но эта композиция родилась по-другому. Все было ровно наоборот. Сначала Элтону Джону вместе с мелодией пришла вот эта знаменитая строчка «Sorry seems to be the hardest word». Он показал набросок Берни, который затем вдохновился музыкой и быстро дописал остальной текст. Но история этой песни не закончилась на оригинальной версии 76-го года. Наоборот, она обрела множество новых оттенков, когда к делу присоединились другие артисты. Пожалуй, самое большое распространение, ну, во всяком случае, в нашей стране, получила версия, записанная в 2002 году самим Элтоном Джоном и британской группой Bloom. Изначально квартет планировал сделать это самостоятельно, и Элтон Джон собирался только аккомпанировать на пианино, но в процессе решил присоединиться и к вокалу.

И гораздо раньше, в 91-м году, еще одну яркую главу в историю «Sorry Seems to be the Hardest Word» вписал наш сегодняшний герой Джо Кокер, конечно, вложив в работу весь свой фирменный драматизм.

0: Многие артисты в разное время делали кавер на эту красивую балладу. Но одной из самых известных версий, помимо исполнения Элтона Джона, конечно, остается именно этот вариант, переосмысленный Джо Кокером. «Sorry seems to be the hardest word».
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машины до 40 по лет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, Джо Кокер – артист, голос которого невозможно спутать ни с чьим другим. Один из самых узнаваемых тембров в истории музыки. Его карьера продлилась более 4 десятилетий. Начиная с конца 60-х годов 20 века и вплоть до начала 10-х уже 21-го, он оставался востребованным артистом, который умел искренне говорить со своими слушателями. За это время Джо Кокер выпустил более 20 студийных альбомов, а записи его песен разошлись десятками миллионов по всему миру. Последняя пластинка была выпущена буквально за пару лет до смерти артиста в 2012 году. То есть практически до конца жизни Кокер продолжал заниматься любимым делом. В 2025 году он посмертно был включен в зал славы рок-н-ролла. Помимо этого, у него, конечно, было много других заслуг и наград, среди которых в том числе и премия Грэмми. Как мы поняли, многие из хитов Джо Кокера — это переосмысленные композиции других авторов и артистов. Но именно его интерпретация сделала их по-настоящему живыми. Он ни в коем случае не копировал оригинал, а просто пропускал каждую строчку через себя, добавляя свой драматизм и глубину. По сути, заново открывая песни для слушателей. В финале сегодня хочу поставить одну особенную песню, которая, может быть, и не стала глобальным коммерческим хитом, хотя при этом отлично показал себя во многих странах Европы, особенно во франкоязычных уголках, например, в Бельгии, ну и во Франции, конечно. Композиция «N'oublie jamais». Помимо этого, остается одним из самых узнаваемых хитов и в нашей стране, куда Джо Кокер, кстати, неоднократно и успешно приезжал с концертами. Последний раз это было в 2013 году, незадолго до смерти артиста. «N'oublie jamais» в переводе означает «никогда не забывай». Сегодня вспоминали Джо Кокера, а ровно через неделю, в субботу, в час дня, обязательно снова расскажу о ком-нибудь знаменитом и любимом. А еще не забывайте, что подкасты этого и других выпусков программы «Ю» можно послушать на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Ну а кого будете поздравлять вы и кому улетят сегодня ваши приветы, мы узнаем уже совсем скоро. Напомню лишь, что все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом Филичита. Оставляйте свои сообщения, также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняете специальную форму и отправляете. Ну и смс принимаем, 5533, номер, вначале обязательно пишите RetroFM, и тогда я все увижу и все обязательно озвучу. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и с удовольствием объявляю старт вашей любимой программы под названием «Филичита». Поехали!

0: With a little love, в отличие от дуэта Modern Talking, не с маленькой, а с огромной любовью перехожу к вашим сообщениям. Ведь в каждом из ваших посланий, друзья, заключена очень душевная история. Мне хочется не менее душевно все это дело озвучить. Поехали. Здравствуйте. Хочу передать огромный пламенный привет своей любимой супруге Аленчику. Люблю ее сильно на протяжении всей супружеской жизни. Все для нее и ради нее. Подпись Сергей, Крым, Мраморная. Вот о чем, собственно, я и говорил. Душевно, красиво. Вы только слушайтесь в эти слова. Люблю ее сильно на протяжении всей супружеской жизни. Но это же прекрасно. Всем такой же любви желаю, как у Сергея и у Алены. Передайте привет моему мужу Константину и дочке Софии. Сидим, слушаем радио. Последние денечки. Солнечные, яркие. Золотая осень. В Сибири бабье лето. Я их очень люблю. И золотые денечки, я так понимаю, и Константина с Софией. Это от Оксаны из Новосибирска послания. Дорогой Ретро ФМ, передайте, пожалуйста, привет всей семье Кононовых, которых мы заждались на даче. Ребята, поторопитесь, шашлык готов. Семья Тимаковых из Москвы написала. Дорогую любимую мамочку, сестричку, жену и тещу Назарову Инну Ивановну поздравляем с днем рождения. Пусть твоя улыбка сияет сегодня ярче всех цветов. Здоровья тебе, энергии, сил и гармонии во всем. С любовью, дочку Анжела, сестра Анжела, муж Сергей и зять Данил. Ну и еще одно послание успеваю озвучить. Уважаемый Ретро-ФМ, у меня наступил долгожданный отпуск. Во время отпуска я буду оформлять пенсию. Через месяц иду на пенсию, но буду работать. Елена из Ростова-на-Дону. Елена, поздравляю с отпуском. Ну и спасибо, что держите нас в курсе.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: «Первая ночь любви». Именно так переводится эта романтичная песня дуэта Альбана и Рамины Пауэр. Каждый уверен, вспомнил сейчас, как это было, потому что такое не сбывается. Фельдшита на ретро-ФМ в самом разгаре. Продолжаю зачитывать ваши сообщения. Добрый день, любимое радио. Передать привет моим любимым девчонкам. Кристине, Наташе и Сашеньке, зятю Никите и другу Васе. Сегодня такой замечательный теплый день. Мы все сейчас на даче, наслаждаемся солнышком, слушаем любимое радио ретро-ФМ. Написала нам мама Лариса из города Дивногорска. Хорошего вам отдыха. Добрый день, ретро-ФМ. Хочу передать привет городу Калининграду. Я сейчас нахожусь в отпуске. И передать привет моим девочкам с мясокомбината «Поречье». Написала Виктория. Виктория, девчонкам привет. Передали вам классного отпуска. Калининграду привет. Ретро-ФМ, здравствуйте. Сегодня мы празднуем день рождения замечательного человека и доктора Пронько Николая. Желаем крепкого здоровья и поменьше трудностей на работе. Передайте, что мы ценим его заботу о нас и очень-очень любим. Жена Татьяна, дочки Полина и Арина, Москва.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита. На Ретро-ФМ.

0: Подпеваете? Ну, правильно делаете. Я тоже подпеваю, только про себя. Ну и читаю ваше сообщение уже громко вслух. Всем привет из летнего Новосибирска от Анютки. Прекрасного настроения, любви и исполнения мечт.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай! Вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
10: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
17: Больше сделок.
16: Квартиры от агентства «Статус».
17: Строительство загородных домов от частного застройщика.
16: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

Life is life. И прекрасно, чтобы этой life, ну, то есть в этой жизни, есть величита. Привет моему любимому сыночку, который едет смотреть на динозавров. Грише привет и супругу, которая обладает огромным терпением и любит нас. Обнимаю, всем хорошего дня. Подпись Наталья. Привет моей любимой Насте Осокиной из Иркутска. Люблю тебя очень. А вот подписаться забыли, подписываться не забывайте. Друзья, вот кто любит Настю Осокину из Иркутска? Непонятно, от кого сообщение. Настя, теперь гадать. Добрый день, поздравляем с днем рождения почетного президента Федерации бокса Архангельской области Александра Дятлова. Александр Владимирович, желаем вам богатырского здоровья, крепкого семейного тыла, успехов на работе и всего самого-самого хорошего. Роман Буров, город Северодвинск. Присоединяюсь к поздравлениям. Привет, любимая Ретро-ФМ. Снова суббота, снова мы с вами. Передайте, пожалуйста, привет моей сестре Катерине Щукиной. Нас ждет все только самое лучшее. Вова, ты наша опора. Люблю вас, Татьяна. Подпись. Добрый день. Поздравляю с наступлением осени семью Тагаковых. Желаю той части семьи, которая на даче, Максиму, Соне, Вике, успешно потрудиться и не менее успешно отдохнуть. Написала Вика из Мытищ. Следующее послание. Спасибо, что вы есть. И все. Вот такое сообщение. Приятно, не скрою. Спасибо вам, друзья, что вы есть у нас. Далее. Передайте привет Владимиру Николаевичу Щукину. Сказать, что ты самый крутой хозяйственный. Ничего не сказать. Респект тебе за все. И за котика Василия отдельное спасибо. Пока мы гуляем, ты, как всегда, на хозяйстве. Подпись Татьяна.

0: И вы написали нам очень много писем. Зачитываю прямо сейчас. Александра и Кирилл, поздравляю себя с новым семейным гнездышком. Привет из Домодедова. Мы любим вас. Ретро-ФМ. Это любовь взаимна, поверьте. Всем добра, всем солнышко, тепла. Людмила из Йошкар-Олы. Всем отличной субботы. Еду в новой машине первый раз и сразу же включил Ретро-ФМ. Сегодня в Химках день города. Прошу поздравить лучший город на свете. Денис М. Поздравляем Химки и вас, Денис, с новым автомобилем. Поздравляю своих родителей Николая и Галину с юбилеем свадьбы. 45 лет. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Это от Антона.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейла H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026. Года.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений, пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+. Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
10: «Ретро-ФМ» 70-е.
9: «Ретро-ФМ» 80-е.
10: «Ретро-ФМ» 90-е.
9: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо.
11: И вечеринка «Ретро-ФМ».
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
11: 12+.
10: «Ретро-ФМ».

0: Спасибо, Патрисия Кац, за эффектное появление в программе «Филичита». Далее ваше сообщение. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет другу Климчук Сереге, проживающему сейчас в Белгороде. Здоровья, удачи, успехов. Заранее благодарю Романа за Шабада. Передайте, пожалуйста, привет Светлана Васильевна. Спасибо, что пригласили на дачу. Мы вас очень любим, а я пока пошел рубить вам дрова, написал Егор Владимирович Фельдшеров. Доброго осеннего денька всем. Передаю привет своему супругу Антону Денисову, который воюет с деревяшками, хочет смастерить ящик. Желаю ему победы в этой борьбе. Второй выходной трудится. Аня Золкина, Истринский район. Помогите, Аня. Что ж вы. Добрый день, Ретро-ФМ. Меня зовут Лилия из села Юдина. Передать привет моим родным и близким детям. Максиму, Катюше, семьей, маме и соседу Юрию Григорьевичу. Надеюсь, что все услышали. Привет любимой доченьке Надюшке. Пусть ее отдых в Сочи будет незабываемым. Это пишет Анна. Ну, в Сочи отдых по-другому там и не бывает. Всегда незабываемо. Знаю по себе. Дорогой Ретро-ФМ, передайте привет Вове. Не грусти, скоро домой. От Лехи Сереги из города Мариуполя. Далее передаю большой привет моим любимым мужу Максиму и маме Вале. Убираем морковку. Прибираемся на садовом участке. На улице солнце. Слушаем любимый Ретро-ФМ. Красота. Всем счастья. Архангельская область, поселок Вычегодский. Подпись Татьяна. День добрый. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей жене Елене и сыночку Борису. Мы сегодня 10 дней, и мы первый раз идем в баню. Любящий папа и муж Антон, село Дубровка, Томская область. Ну, легкого вам пара тогда.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Я очень прошу вас, поклонники творчества группы «Мираж», не ругайте меня, но вынужден прервать свою композицию, поскольку очень много сообщений. Поздравляю мою любимую бабушку Валентину из Орехово-Зуево с днем рождения. Очень тебя любим, написала Алена. Далее, Бакыджан, я очень тебя люблю. Хочу, чтобы сейчас, услышав эти слова по радио, ты просто улыбнулся и знал, где бы ты ни был, есть человек, который любит тебя всем сердцем. Ты мое счастье, мой человек, моя любовь. А без подписи подписываться не забывайте, а то не буду читать ваши сообщения, если без подписи. Да, все, вот такой вот закон. Здравствуйте. Здравствуйте, любимый Ретро ФМ. Здравствуйте, Тимур. Всем желаю счастья, крепкого здоровья, мира и добра. Всем хорошего настроения и отличных выходных. Я простудилась, дома лечусь, слушаю каждый день Филичиту. Огромное спасибо, Анна Электроугли. Анна, ну вы что нас пугаете? Давайте там не болейте, поправляйтесь, чтобы завтра как огурчик у меня были.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
16: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

это Erasure с песней Always. Всегда или чита продолжаться не может, поэтому переходим срочно к вашим сообщениям. Дабы успеть зачитать их по максимуму. Здравствуйте, Ретро-ФМ, Родионов Сергей пишет. Передаю огромный привет своей супруге Елене Родионовой, внучкам Кире и Вере, дочкам Алине и Даше, и детям Артему Аганезову и Кириллу Ильину. Я их всех очень сильно люблю. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, моему мужу, Быстрову Алексею, что он молодец, умничка, строит забор, у него это великолепно получается. Ты лучший, написала жена Екатерина. Молодец, Катенька. Хочу поздравить любимую подружку Татьяну Чкалову от Ирины и Николая из города Тихорецка, с днем рождения. Сибирского здоровья, благополучия и хорошего настроения. Любим тебя. Ну, еще одно послание. Привет, Ретро-ФМ. Поздравляю свой любимый город Челябинск с 290-летием. Всем челябинцам любви и счастья. А Челябинску процветания. Передайте привет любимке от Тыковки. Люблю тебя. Ты мое счастье, Марина, Челябинск. Челябинск, поздравляем. Ну и все, тыковки мои, закончилась фельдчита. До завтра с ней прощаемся. Я же, Тимур Скалов, остаюсь с вами до 7 вечера и жду в новом часе.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Да, все-таки не зря музыкальный журнал Billboard назвал эту песню лучшим танцевальным треком всех времен и народов. Напомню, первое место из 100 композиций, которые попали в этот легендарный список, досталось хиту «I Feel Love» от Donna Summer. Именно его мы с вами только что имели счастье слушать. Это Ретро-ФМ, здесь только лучшие. Впереди Джипси Кингс и Валерий Сюткин. Меня зовут Тимур Соколов, всем привет. До 7 вечера проведу эту субботу вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88». В шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
1: Болей за Казань. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
10: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
11: А когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

0: Шоумен Вячеслав Макаров. И что он будет делать? Он будет проигрывать свои деньги, друзья. Кому? Конечно же, вам. Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну и не пропустите завтра в 13 часов по Москве шоу «Дорогие гости». Оставляйте свои вопросы там же, на нашем сайте, и выигрывайте деньги. Все очень просто.
1: Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158-Б. Возле РКБ.
17: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
18: 16+.
19: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Уверен, вы уже определились, с кем у вас сегодня будет ночное рандеву, и надеюсь, что оно будет таким же приятным, как и дневное рандеву со мной. По крайней мере, я вам этого искренне желаю. Ну а в плане музыки, в самое ближайшее время нас ждет рандеву с Энджи от группы Rolling Stones, это будет очень горячо.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
3: 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Хай! Хай! Вот именно так горячо и жарко мы приветствуем вечер субботы, который обещает быть максимально уютным и приятным, потому что с нами королева диско Сандра. И не только. Далее свои музыкальные приветы вам подарят группа Элегия и Томас Новогрин. Ну и я, Тимур Соколов, тоже не останусь в стороне. Приветствую всех и обещаю, впереди хиты и только хиты.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590 10 00.
15: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: В этой песне Джордж Майкл поет о вере в любовь. Ну, а я хочу верить в то, что эта суббота станет незабываемой для всех нас. А ее вечер принесет нам только позитивные эмоции, хороший отдых и приятные знакомства под лучшую музыку. Лябуш и Gypsy Kings впереди, а чуть раньше Игорь Корнелюк.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейла H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Как в детстве, помните, Чип и Дейл спешат на помощь, но в нашем случае это делают для Буш, с хитом SOS, всемирно известный дуэт, спасает вечер субботы от скуки, делает его немного танцевальным. Кстати, о танцах. Сегодня с 21 до полуночи, как всегда, традиционно зажигаем на вечеринке RetroFM под лучшие танцевальные хиты в живом уникальном миксе, так что не пропустите. Ну а в ближайшее время с нами Милен Фармер, я Ида Ведищева, с песней о медведях.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАСТА», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Сильная песня от сильной женщины Глория Гейнер, I Will Survive на Retro FM. Суперхит, который, по мнению многих, затмил все другие песни всемирно известной певицы и стал, можно сказать, ее визитной карточкой. Далее у нас впереди Игорь Иванов с приветом для всех Алена, ну и группа Рики Повери с призывом танцевать и веселиться, ведь на календаре выходные, а это значит, что мы продолжаем отдыхать и слушать лучшую музыку, где бы вы ни находились. Дома, в машине, на даче, ну или в метро, как в песне группы «Високосный год», которую мы услышим через пару минут.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от частного застройщика.
9: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

Ну что, Алена, пришло время разобраться в значении вашего имени. И благодарить за это нужно Игоря Иванова, который, собственно, и подтолкнул меня на эту мысль своей песней про вас. Итак, имя Алена означает солнечное, светлое, сияющее или огненное. Кому как угодно, выбирайте, что вам больше подходит по характеру. Хотя тут все варианты, в принципе, прекрасны. Ну и имя нашей следующей исполнительницы тоже.

0: имеет хорошее значение. Любимая, дорогая или вишенка. Догадались, о ком речь? Никогда не догадаетесь, потому что это имя Шерлин, известное нам как Шер.
1: Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
3: 16+.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
5: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня стул украл.
8: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: пройду.
1: Ну, как говорится, если уж и гулять этим вечером, то только по самым уютным адресам. Через Абрикосовую, на Виноградную и ту самую Каштановую улицу, где все так мило и знакомо. Маэстро Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Далее мы с вами, друзья, отправимся, куда бы вы думали, в космос. Да-да, не ослышались, именно в космос, в компании команды Space. Прочувствуем полностью ту самую магию музыкальной невесомости полета.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мосол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мосол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Ретро-ФМ.

weather girl.

0: Dapper Girls, It's Raining Men, дождь из мужчин. Так можно перевести название этой песни. В наше время стоит только девушке зарегистрироваться на каком-нибудь сайте с онлайн-знакомствами, ну или просто выложить фото с пляжа, как на нее тут же обрушится не то что дождь, а целый ливень из мужских комментариев с предложением познакомиться или приятно провести время. Хорошо это или плохо, не знаю, но на фотки с пляжа смотреть, конечно, приятно. Mike and the Mechanics продолжит эфир Retro FM, Over My Shoulder, суперхит здесь через пару минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейла H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте Хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года.
8: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
3: «Ретро-ФМ» 70-е.
4: «Ретро-ФМ» 80-е.
3: «Ретро-ФМ» 90-е.
4: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо. И вечеринка «Ретро-ФМ».
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
4: 12+.

Кто поет эту песню, я уверен, вы все знаете. А вот кто придет завтра в шоу «Дорогие гости» проигрывать деньги, знают пока не все. Поэтому с удовольствием напомню, что это будет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Ну а сколько денег он проиграет, зависит от вас, друзья. И от ваших вопросов, которые вы прямо сейчас можете оставлять на сайте retrofm.ru. Чем больше вопросов оставите, тем больше шансов у вас выиграть деньги. Подробности на сайте retrofm.ru. Ну а саму программу слушайте завтра в 13 по Москве.

0: Kiss Me называется песня. Ну и после нее, по закону жанра, я желаю вам страстных поцелуев этим прекрасным сегодня вечером. А еще желаю счастья вместе с группой Стаса Намина, которую вы услышите уже совсем скоро. Я, Тимур Соколов, на этом с вами прощаюсь. Всем пока и до завтра. Ну а в начале нового часа встречайте Илью Глебова.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Квартет Абба и танцующая королева. У нас, вы в курсе, сегодня будут чуть позже организованные, так сказать, централизованные танцы. Но если некоторым королевам не имется, то, конечно, можно уже прямо сейчас и начинать. На Ретро-ФМ через пару минут. Руки вверх, группа Queen и Андрей Миронов. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

руки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

решишь. Все, все отлично у меня.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: кораблей.
1: Остап Сулейман, Берта Мария Бендербей, больше известный как просто Остап Бендер, и его зажигательная из фильма «12 стульев». 19:34 в столице, дальше на Red FM через 3 минуты. Михаил Муромов, Стинг и Роксет. Плывем вперед.
2: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00, категория 16+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
8: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Объелся тут яблоками я. У кого было? Что делать, если их прям горы кругом разных, зеленых, желтых, красных? Так что, друзья, не грустим, яблочком хрустим под музыку Город РФМ. Через пару минут Смоки, Дудасен, 19:49 в Москве.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: про значительные перемены в жизни. 2019 в столице. Отлично бы, хотелось бы каких-нибудь сумасшедших перемен в жизни, исключительно в положительную сторону. Естественно, надеемся и ждем под музыку Red FM «Арабески», «Синяя птица», «Венга Бойс». Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Я верю в вечную любовь, а ты звонишь после дождичка в четверг. Коробески и диско-драма, как ни крути, 20.34 в столице. Дальше Blue System, Саваш и Владимир Маркин на Red FM через 3 минуты.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений, 5-й сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
4: 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Ну что, диско-драма у нас уже была. Вот сейчас блюсистами их диско-симфония. Дальше остается, что понятно, исключительно диско-тека. Напоминаю, что с 9 до полуночи каждый день у нас для вас лучшая танцевальная музыка в лучшем супермиксе. Так что ждем вечеринку Red FM. А буквально через пару минут Пол Маккартни и «Здравствуй, песня».

0: способов улететь от суеты. Ну, дельтаплан, понятное дело, номер один, но гораздо более простой способ отлететь, мне кажется, танцы. Поэтому мы с вами, друзья, оттанцовываем от суеты под любимую музыку на вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов, 21:20 в Москве. Двигаемся.
1: Red FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Red FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Red FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
5: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
11: Retro FM.

0: теряешь самообладание, я теряю самообладание. Короче говоря, самообладание у них ноль, но есть этот самый пыл, как его называет Сандра. Ну, собственно говоря, пыл мы тоже разделяем. Пыл танцевальный, я так понимаю, 21.35 в столице. Танцевальный пыл на вечеринке Ретро-ФМ. Мы танцуем под лучшую любимую танцмузыку аж до полуночи.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

Ну, тут прям 10 из 10. Если прям напротив вас есть какие-нибудь серые глаза, то совершенно запросто можно настоять на том, что эти самые глаза хотят вам сказать. Ну, что тут говорить-то? Надо танцевать. 21.50. В Москве у нас вечеринка Ретро-ФМ. Субботняя, сентябрьская, прекрасная.

0: тот самый случай, когда говоришь «умоляю, умоляю, умоляю», поешь «умоляю, умоляю, умоляю», и вдруг получается суперхит. Это прекрасные норвежцы Мэтт Конн и их суперхит 2007-го, между прочим, да, 22-20 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней сентябрьской совершенно вечеринке Ретро-ФМ. Умоляю, умоляю, танцуйте, танцуйте.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от честного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Попалась, словно золотая рыбка. Мадонна и ее вот этот самый совершенно непонятный трюк. Ну, казалось бы, взяла бы и уплыла бы куда-нибудь поглубже. 22:36 в столице. Мы продолжаем танцевать.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
7: Радио Хаб. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: любви до ненависти один шаг, говорят у нас. Рейжи говорят, люблю ненавидеть тебя. Как будто одно и то же, но вроде бы как и не очень. Сногсшибательный хит сентября 1991 года. Лучшая танцмузыка здесь для вас в супермиксе на вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Танцевальную бандерольку нам от Луны аж доставили Иванушки. За это им спасибо. 23:20 в столице. Лучшая танцевальная музыка для вас на субботней вечеринке Ретро ФМ. Танцуем.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро ФМ 554 20.

0: Все окей, между прочим, мы можем дружно сказать, несмотря на то, что мы вовсе даже не Дитер Болин. 23:50 в столице, и вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Бутерброды мы не жуем в это время, мы только танцуем под любимую танцевальную музыку. Через пару минут у нас еще будет под что потанцевать. Ну, к примеру, будет «Аква» и «Плачет девушка в автомате». Меня зовут Илья Глебов, и Дмитрий Майоров будет здесь после полуночи.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

И он при делах. Рикардо Фолли с другими участниками легендарной итальянской группы Пу в этом году вернулись, воссоединились, устроили юбилейный тур в честь 60-летия коллектива. Ближайшие выступления запланированы на конец этого месяца. Не в наших краях. В наших же краях мы продолжаем отдыхать под проверенные временем хиты. РФМ. С ними уже на подходе Майкл Джексон и Александр Иванов. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем большие приветы. В столице 20 минут первого.

0: залипал на видео из китайского торгового центра, в котором придумали весьма увеселительное занятие. Там с верхнего этажа, примерно пятый, на первый можно спуститься по горке. Она закрытая, как вот наедешь на специальном пледе. Все, выезжаю на покатушке. Ну, если серьезно, всем не скучно. Воскресенье, далее уже в компании Рики и Повари и Blue System на Retro FM. В столице 0 часов 36 минут.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: цвет нашего выходного настроения. Наверное, должен избегать какой-то серости. Если что, избегаем. Ждем второго музыкального появления на Retro FM, как минимум, Джорджа Майкла. Столица 0 часов 48 минут.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Интернет-поток. Retro-FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90-е. 12+. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

с любовью, Пэтти Райан на Ретро FM. Точнее, с темой, что везде и во всем есть правила. И, как правило, в молодости мы не особо опытные, застенчивые, наивные. Иногда сами отказываемся от того, чего на самом деле хотим, потому что просто боимся. Не совсем так она выразилась, но перефразирую. В столице час 20 на Ретро FM своими музыкальными мыслями с нами уже нацелились поделиться. И скоро поделятся Арабески и Лев Пещенко.

0: Ага. Ну, согласитесь, хорошо отдыхать – это лучше, чем… Вот тут вот вариантов, может быть, точно несколько подставить. Точно не скучно, продолжаем отдыхать все вместе в этом приятном занятии. Нас музыкально на Ретро-ФМ. Далее поддержат Сабрина, Александр Серов. В столице 1 час 34 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

того, как нидерландцы Тен Шарп выпустили эту историю, одну из самых узнаваемых баллад своей творческой копилки, ребята, можно сказать, понабивали руку в 80-х, выпустили трек 4, а в начале 80-х выстрелили, как бы началась их эра, в 91-м вышла эта самая песня. Вперед из песни, и так и продвигаемся с вами на Retro FM. Скоро услышим что-то от Мадонны, и будет песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». В столице час 49.

ни разу не домоседы, ну, по крайней мере, музыкально. Сейчас точно Бонни на Retro FM. Речь у них про эмоциональный дом, про некое эмоциональное родное место, место счастья, безмятежности, куда душа рвется отдохнуть. Ну, мы с вами в целом отдыхаем, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления Eurythmics и Леонида Агутина на Retro FM. В столице 2 часа 20 минут.

0: На Ретро ФМ Патрисия Касс. Нечастый гость на каких-то светских мероприятиях. И как некоторые, наверное, больше завистливо пишут, уделяет слишком много времени комфортному уединению. Может себе позволить. В столице 2 часа 35 минут. И позвольте, что ли, представить тех, кто впереди на Ретро ФМ. Это Bad Boys Blue и Spice Girls.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

Занимательный факт, что как корабль назовешь, так на нем и напишут. Может, не занимательный, но факт. Столица без 11.3. По дороге в новый час. Мы точно успеем музыкально пересечься с Бананерамой здесь на Ретро-ФМ. Всем нескучного отдыха, нескучного воскресенья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.